0: Trigger FM. Werbung. Ganz kurz. www.nacktemarkt.de. Nicht vergessen. Trigger FM. Das Radio der freien Medien. Immer unzensiert. Auf triggerfm.com.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».